завжди винуваты чужинцы. А я вельми редко чуваю себе своим. Червоный дрот на запальник, зеленый на годинник. А после работы споживать и ванитовать, вытираю живозный портретов.

школе не работал, супротивляясь желанию стать буржуем уже хоро пролетал.

0: А я был коммунистом. Коммунистом остался. И из партии не выходил.
1: Никакой ты не коммунист. Партия всегда боролась с пьянством. А ты алкоголик.
2: Пошел вон!

Добрый день. Не могли бы вы взглянуть, может быть, вы встречали где-нибудь эту женщину? Нет? Извините.